0: Слушай, ну он, наверное, где есть вроде.
1: Smash EMS 200 Wood Carver Road for a female, 89 years old, with abdominal pain.